0: for the sake of love.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

0: You just do too much.
1: Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

Если твоя судьба не вызывает у тебя смеха, значит, ты не понял шутки. Грегори Дэвид Робертс. It's

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Чиплидук. И так будет с каждым. You, I can learn to...

0: Мысль дня.
1: Не надо путать причину и следствие. Особенно не надо путать следствие.
2: Наша служба и опасна, и трудна.
3: Вот такая история была, значит...

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

дети, цветы жизни. Ягодки будут впереди.

смешно.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук.

Чиплюк. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапальдук. Самое позитивное радио.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

A one, a two, three.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность

radio ce soir, 10h30. Bien sûr, d'accord. À plus tard.

Dis donc, ce soir,

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Атар и Оселяне на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Ну, так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

Ебать, смайл стоит.

Yeah, okay. All right. Okay.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: провода, провода, проводочки, служат людям везде и всегда.
1: Чип и Льдук. Ваша беспроводная радио.
2: Нет на карте страны даже точки.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Зачем вообще нужна такая музыка, можете спросить вы. И мы радостно ответим вам.
1: Конечно же, для ритмичного чихания под нее в период обострения аллергического ринита во время цветения сорных полевых трав.
0: Попробуйте, вам понравится. –

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Экзамены пугают каждого, даже хорошо подготовленного человека. Потому что самый большой дурак может спросить больше, чем самый умный ответить. Чарльз Колтон.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Цыпендук.
1: Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук. Цыпендук.
0: Цыпендук.
1: Цыпендук.
2: Цыпендук. Радио будущего.
1: Цыпендук.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: слово
1: в подростковой педагогике. Дисциплята.
2: Дисциплята.
1: Очень послушные ребята. Единственное число дисципленок. Пай-мальчик.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Страшничок.
1: Детка, нет, ну в хорошем смысле, конечно. А утром, я сделаю тебе восхитительный фруктовый фреш. И главное, что это утро

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

0: мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

0: соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team помаленьку.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мы обычно шутили над дедушкой, когда он говорил, что он уходит порыбачить. Но никто не смеялся уже в тот вечер, когда он вернулся, приведя с собой проститутку.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио «Чипльдук». Всегда актуальная информация.

0: Чипльдук Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Ицукин в своей голове.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Вопрос дня. Скажите, а не хотелось бы вам быть последним на Земле человеком, чтобы узнать, чем закончится вся эта история?

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Радио Чипальдук. Страшно. Смешное. Радио.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Сотая идея. Забавно выйдет, если вы отправитесь с другом на природу. Вашего друга укусит ядовитая змея, и вы, вроде бы отправившись за помощью, отойдете на 10 метров и станете изображать, что вас тоже укусила змея. Потом вы станете препираться с другом, кто должен идти за помощью. Многие в этой ситуации теряют самообладание. Тем смешнее будет, когда вы признаетесь, что вы пошутили.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипелдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипелдук.
2: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипельдук.

0: Радио.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс. Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Картинка.
1: Граждане пациенты, помните, болезнь всегда лучше предупредить. Ну и родственников предупредить тоже не помешает.

where he would have a house.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Let's try it one more time.
1: Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чапыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: Не лишне было бы напомнить, что самый длинный в мире поезд вышел 16 апреля 1982 года из Лондона в Париж и состоял из 32 018 вагонов.
1: Длина этого состава была такова, что когда пассажиры первых вагонов уже выходили на перроне вокзала в Париже,
0: пассажиры последних вагонов еще заканчивали посадку на платформе вокзала в Лондоне.
1: Задумайся.

Bonnie Swacky Mally Ponce. I honestly think I'll be sick.

Чипльдук. А смысл?

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Перцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: города.
1: Чип и Дук. Ваша беспроводная радио.точка.
0: Провода, провода, проводочки служат людям везде и всегда.
2: Нет на каждой страны даже точки. Раз.

Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу. И при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио «Чип и Льдук», особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда меня спрашивают, что такое любовь, я обычно призадумываюсь, потом захожу к собеседнику за спину и резко выкручиваю ему руки. Кто тут теперь задает вопросы?
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.
3: Get down.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Да.
3: Здрасте, Клопотюк. Это Чипыльдук.
2: Да, здравствуйте.
3: Здрасте. Вы на велосипеде, как всегда, круглосуточно, или как?
2: Ну, почти. Вот только доехал.
4: А какой у вас этот самый, какой у вас маршрут? Не, маршрут.
3: Маршрут какой?
2: Маршрут дом, работа.
4: И что это, где это, как это? Какие метрополитены, километры?
2: Метрополитен, но около 10 километров.
3: А улица как называется, по которой вы...
2: Алло.
3: А улица, по которой вы на велосипеде едете и слушаете Чипыльдук, как называется? Проспект кого? Или переулок?
2: Ой, там много улиц.
4: Петляете?
3: Ну, шифруется человек, не хочет говорить, в каком вы городе. Клопотюк?
2: Город Екатеринбург.
3: А, Екатеринбург.
2: Улиц много.
3: Ага, ясно. Ну, сейчас уже все-таки велосезон, наверное, прикрываете, да? Уже закрыли.
2: Повесили? Нет, у меня электробайк, поэтому зимой круглосуточно и круглогодично.
4: Вот признайтесь, вот Чипыльдук стали слушать, потому что фонетически близок вашей фамилии и вообще, или какие-то другие причины?
2: Честно скажу, Чипыльдук не просто слушаю, а наслушаю, потому что очень много идей появляется, когда слушаешь Чипыльдук. Единственное радио, которое непредсказуемое. Поэтому спасибо, что позвонили. Это очень приятно.
3: То есть вы подворовываете, подпитываетесь, значит, в своем креативе у нас, да?
2: Ну, да, есть такое, да, есть. Не
4: спорю. Вы приплачиваете Чипыльдуку-то за такие творчества?
2: Да.
3: Ну, да. Спасибо.
4: Ну, приятно, все. Хорошо. А в какой сфере применяете-то вот то, чем напитались?
2: А в сфере театральной педагогики.
4: Это Екатеринбургский театр. Видимо, туда вы направляетесь на работу-то?
2: Что?
4: В Екатеринбургский драматический театр ездите на работу?
2: Да, все верно. Только в детский Екатеринбургский.
3: Вот я почему-то подумал так тоже. Думаю, либо кукольный, либо детский. А может быть, детский кукольный или ростовых кукол? Нет?
2: То есть вы думаете, что там дети в ростовых куклах? Они друг на друге стоят?
3: Ну, нет. Ну, просто представляю на тандеме почему-то вас. Такой мест на 20, длинный тандем, и вы там с детьми на велосипеде едете.
2: Это отличная мысль. Мне кажется, мы сделаем это и обязательно фотографию пришлем.
3: Пришлите, да. В оранжевый, в рыжий цвет этот велосипед покрасьте.
4: Вы преподаете, дед?
2: Да, преподаю, да.
3: Ну вот чему последнее время бесполезному, но веселому вы научили детей?
2: Бесполезному и веселому?
3: Ну да.
2: Расскажу. Самое бесполезное, но в то же время веселое, это, например, делать разминку, как герои кинокомиксов. То есть как самый злой человек делает разминку, или как самый-самый добрый, или как самый-самый хитрый.
4: А полезное и грустное?
2: Я обычно всегда это делаю по треке с Чипыльдук.
4: Ага. Ну, вообще же обычно учат чему-то полезному, но совершенно грустному и неинтересному. Ну, это как еда, да? Почему еда вся полезная, она такая невкусная? Почему такая вредная, всегда вкусная? Наверное, что-то чаще всего приходится учить чему-то полезному, но совершенно не чипыльдучному.
2: Ну, такая ситуация, что именно актерское мастерство, оно как раз оно очень полезное, и в то же время очень весело этому учить.
4: Ну, здорово, да.
2: Этому учиться, потому что, черт возьми, но придумывать креативно, это все-таки дело тех, кто с творчеством как-то связан.
4: Угу.
2: Поэтому это мы и учим.
4: А вам не кажется, что вот профессия актера – это просто умение талантливо кривляться? Вот хороший актер талантливо кривляется, плохой актер кривляется неталантливо.
2: Абсолютно верно. Только сама история. Вот что любое кривляние, оно должно как-то чем-то внутренне подпитываться.
4: Угу.
2: Вот как раз я это и учу, что вот это кривляние, а почему кривляешься? А угу. Чего кривляешься? А зачем ты это делаешь?
4: Ну, здорово.
2: эти вопросы, тогда получается кривляя не просто органично, а в то же время в тему как-то.
3: А нам кажется, вот вы еще и сам ребенок еще, вы и не стареете как-то. Мне кажется, вы такой и останетесь.
2: Я очень на это надеюсь.
3: Вот, сохраняйте это в себе.
4: Потому что, конечно, когда учишь детей, надо самому быть ребенком, конечно. Иначе они будут, конечно, скучают.
3: Надо быть оболтусом,
4: да.
3: И тоже играть в бесполезные игры. Не учите их ничему полезному.
2: Договорились.
3: Потому что все эти взрослые дядьки, они играют в свои игры и делают вид, что это такие серьезные дела, только у них игрушки дорогие. Ну вот, и все, наденут галстуки и типа...
2: Абсолютно с вами согласен. Это так оно и есть, так оно и должно быть.
4: Вот человек все время смеется.
3: И вообще надо, знаете что, сделать флешмоб детей, которые чтобы вышли и сказали, нам взрослые врут, права зажимают. Ну, в общем, вот такое возмущенное меньшинство такое, типа детская жизнь matters. Вот. Давайте правду нам рассказывайте, а не врите нам, какие-то добрые волшебники, там это все дребедень.
2: Я как раз сейчас ставлю спектакль под названием «Замок лгунов».
4: О!
2: Вот там вот как раз о том, что вы говорите.
4: Замок лгунов. Это же даже выговорить непросто. Замок лгунов.
2: Есть такой мультик, «Союз мультфильма».
4: Да?
2: Да-да-да, «Замок лгунов».
3: А.
4: Интересно, что-то вот сколько в советском кинематографе и мультиков, и фильмов, когда знаешь, потом бац.
3: А мне вспоминается этот мультик замечательный, Миядзаки, этот «Ходячий замок». Так, по-моему, называется.
2: Ну нет, Радюшка, в другую сторону. Другую тоже сторону, интересный, да, мультик. Да.
4: Ну что, слушайте,
3: а еще есть вот детский журнал, но мы им почему-то не можем дозвониться. И там какой-то серьезный дядька сердитый снял и бросил трубку. Журнал, прям наш двойник, двоюродный брат, называется детский журнал «Чердобряк». И мы им не можем дозвониться. А Клопотюк вот нам ответил.
4: Вот Клопотюк нам ответил, очень много смеется.
2: Клопотюк всегда ответит радио «Чипльдук».
4: Да, ну это же сам вам Бог велел.
3: Жалко, что вы сейчас не с детишками, а то бы сейчас хором вместе что-нибудь накричали, какие-нибудь кричалки.
2: Да, жалко, сейчас не с детишками.
3: Мы вот хотим сделать такие речевки, кричалки детские, про философии, про Шопенгауэра, про какого-нибудь там математиков сложные, формулы. Такие...
2: Ну, то есть, чтобы дети толпой кричали жизнь, тлен, да?
3: Нет, ну такая популяризация детская, там, Ницше, Кьеркегора, Шопенгауэра, вот, какие-то еще сложные теории научные, такая адаптация, популяризация. Ну, ладно. Здорово, как здорово.
4: Да, мы очень рады, что вы такой улыбчивый хохотун.
3: Да, и по имени вы, как все-таки звать-то?
2: Владимир меня зовут.
3: Владимир. Вот, живет такой Владимир. И он же Клопотюк, и он же Чипльдук.
2: В Екатеринбурге, да?
3: В Екатеринбурге и...
4: Екатеринбург.
2: Екатеринбург, Екатеринбург, да.
3: Екатериндук, Екатеринбург. Замечательно. Жалко, что вот как все вас сюда бы к нам в студию с детьми.
4: Да, со всей Арамой.
2: С удовольствием.
3: Ну, может, мы тогда дистанционно попадем, а вы там в театре с ними, и мы тогда учудим что-нибудь.
4: Какой-нибудь Лгунов.
2: Вот, это было прекрасно. Так говорю, в то, что вы поставите на радио, это такой оргазм для ушей.
4: Ну, хорошо.
2: Это столько великолепная музыка.
3: Но дети ваши знают, что такое оргазм для ушей, или вы им еще не объясняли?
2: Я пока еще об этом не рассказывал, но я надеюсь, что они когда-нибудь узнают об этом сами, типа старше. Но честно скажу, пару фонограмм из вашего радио играть в спектаклях.
4: А, вот так. Ну, хорошо.
3: Ладно.
4: Было приятно с вами пообщаться. Будем на связи. Спасибо.
2: Будем на связи. Спасибо вам. До свидания. Удачи вам.
3: Пока-пока.

Радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

0: Развозчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели! Вот и настало время выхода в эфир очередной передачи «Слушая классику» на радио Чипльдук. С вами, как всегда, музыкальный обозреватель Кирилл Большаков. Сегодня мы поговорим о Моцарте, точнее, о неизвестном Моцарте. Вы можете мне возразить, что может быть еще неизвестного из жизни этого гения. И все же, никогда не говори никогда. Передо мной лежит биографический справочник «Моцарт. Жизнь и судьба», изданный в Австрии в этом году. Авторы – Ноэм Шуллер и Бруствер. Открываем страницу 275 и читаем. 1788 год оказался необычно плодотворным в жизни композитора. Он пишет сразу три симфонии – ми-бемоль-мажор, соль-минор и до-мажор, так называемую «Юпитер». А затем перерыв почти в пять месяцев. Моцарт исчезает из Зальцбурга. Он не подает никаких признаков жизни. Читаем письмо Сальери Грауфшмахеру. «Многоуважаемый Фердинанд, что слышно о нашем маленьком Вольке? С уважением, ваш Антонио. Дорогие друзья, вы не поверите, следы Моцарта приводят нас в Египет. Да-да, я не оговорился. В Египет». 3 мая 1788 года Моцарт инкогнито кораблем прибывает в египетский порт Александрию под именем Ахмадеус Эль Моцарт и сразу же устремляется в столицу, в Каир. В Каире он поселяется в аристократическом районе Замалик на улице Исмаил Мохаммед, 16. По воспоминаниям очевидцев, Моцарт во всем хотел подражать нравам и обычаям местного населения. Курил кальян в Хан-Халиле, одевался в голубею, как простой египтянин, любил по утрам посидеть на Ниле, запивая черным ароматным арабским кофе фасолевую лепешку таамейю, а по вечерам, укутавшись в теплую накидку из верблюжьей шерсти, великий музыкант не упускал возможности прокатиться на филюке по ночной реке в окружении местных рыбаков-филлахов. И единственное, что выдавало в нем чужестранца, был его напудренный парик, с которым Моцарт никогда не расставался. Естественно, лира великого композитора не могла молчать и в Египте. Из письма Моцарта к отцу, Леопольду Моцарту-старшему. «Милый папа, вы не поверите, вновь отредактировал концерт ре-мажор, минуэт и финал из соль-минорной симфонии, а еще мон-папа закончил новую версию маленькой ночной серенады «Ваш Волька». К счастью, сохранились ноты сочинений так называемого египетского периода творчества композитора. Предлагаем вашему вниманию фрагмент маленькой ночной серенады Моцарта с пометкой на полях, сделанной рукой композитора «Ночь в Каире». Запись прозвучит в исполнении камерного оркестра «Луксора» под управлением Фатхи Эль-Ауи.

0: Итак, вы прослушали, и надеюсь, что многие впервые, египетскую редакцию «Маленькой ночной серенады Моцарта», или, как называл сам себя композитор в тот период его жизни, Ахмадеуса эль Моцарта. Хотелось бы подчеркнуть мастерство оркестра под управлением Фатхи эль-Ауи и поблагодарить вас за внимание. До новых встреч!
1: Слушая классику на радио «Чипльдук».

Радио – замечательное изобретение, позволяющее людям, которым нечего сказать, сказать это людям, которые их не слушают. Неизвестный автор.

Радио Чипльдук. Не радио, а

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

Вы прослушали избранные места из музыкального наследия суматранских охотников на большую белую пипу. Оставайтесь с нами.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

Устройства и механизмы народов мира. Часть 1503. Албания, 1979 год. Фабрика пластмассовых изделий имени Энвера Ходжа. Наименование устройства. Приспособление для полуавтоматического контроля качества на заводской линии по производству расчесок и гребней. Патент номер 14/4. Принцип действия. Специальные цанговые захваты выборочно изымают из короба с готовой продукцией один контрольный экземпляр расчески и подают его на испытательный стенд для ручного контрольного замера и обсчета. Опытный расчетчик-браковщик специально отрощенным ногтем на слух контролирует упругость зубьев гребня и их количество –

у изделия хотя бы одного чесального зубца, что означает недостаточную гибкость и повышенную ломкость исходного пластиката, вся партия продукции выбраковывается, виновные наказываются, а материал идет для последующего изготовления детских танков и милицейских свистков.

История повторяется трижды. Первый раз как трагедия и пару раз для тупых.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.